0: Атмосфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Як ні круці, Беларусь спрытны гулец на сусветнай мапе. Бо сябруе, ну ці вельмі хоча сябраваць з самымі вялікімі дзяржавамі свету, Кітаем і Злучанымі Штатамі Амерыкі.
2: З Сі Лукашэнка, як падае прапаганда, амаль параднюся з Трампам праз Джэрада Кушнера і яго беларускія карані таксама.
1: Дык што, магчыма, мы сапраўды недаацэньваем ролю сваёй краіны на геапалітычнай арэне, бо на ёй сыходзяцца інтарэсы США і Кітая.
2: Экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова мяркуе, што справа ў новых рэаліях.
3: Ну, іх інтарэсы сходзяцца везде. Везде. Просто мы былі не збалованы такім вниманнем до сих пор. Вот это, во-первых. Во-вторых, конечно, это внимание в первую очередь сопряжено с войной. С войной. А до этого момента этот интерес был основан на роли транспортного коридора. Все. Поэтому в этой связи как бы такого рода интерес, он сопрягается, да, с войной, то есть ситуацией безопасности, с тем, что вот эти вот торговые пути, они испытывают определенные трудности. Если вы помните, перекрытие, там, например, железной дороги со стороны Польши вызвало, там, конечно, вопросы у Пекина в целом. То есть это звено, важное звено в коммуникациях. И плюс ко всему, территория Беларуси находится рядом с, собственно, войной. И положение Беларуси, позиция Беларуси в этой войне, она вроде как известна, но не совсем. Вот. Плюс ко всему, конечно, неожиданный интерес Соединенных Штатов, который здесь тоже не стоит преувеличивать. Неожиданный интерес Соединенных Штатов просто поднял ставки. Вот. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день интерес Соединенных Штатов, его трудно сформулировать с точки зрения стратегической, а скорее это такое, ну, тактическо-стратегический, может быть, с выходом на стратегический. Почему? Потому что пока вопрос с Ираном не закроется, а он не закрывается. А в целом внимание, как вы знаете, к войне России против Украины будет на втором месте. В этой связи как бы внимание к Лукашенко, к Беларуси, к белорусскому вопросу, включая белорусских политзаключенных, к сожалению, отодвигается на второй план. И в этой связи откладывание визита Кола выглядит достаточно понятным. Понятно. А другое дело, что вот эта риторика Зеленского относительно ретрансляторов, потом ультиматум Зеленского, потом изменение качества войны, я имею в виду дроновая война, в целом по-новому как бы переформатируют роль Беларуси и белорусской территории. Но опять-таки давайте подождем, посмотрим, насколько реально, то есть надо же еще идентифицировать, какова эта роль, да, насколько реально мы продолжаем оставаться в фокусе. Либо это просто совпадение, буквально, совпадение. Ну, совпадения бывают, понимаете, в истории, к счастью или к несчастью, бывают совпадения, которые и случаи, которые меняют ход истории. И это ничем не объяснимо, там, никакими структурными факторами, никакой текущей политикой. Просто так случилось. Там скакал там Карл какой-то там 12-й, или не помню какой точно, да, скакал он по лесу, выскочил заяц, конь споткнулся, Карл упал, умер, все. Агрессивная политика тогда шведского королевства прекратилась на какой-то момент, война прекратилась, и ситуация в Европе изменилась. Скажите мне, пожалуйста, кто в этой ситуации, как бы, где причина? Причина в зайце. Так что роль случая не стоит никогда, как это сказать, игнорировать. Ну, возможно, это тот самый заяц, который выскочил. Нет, я думаю, еще того тот заяц не выскочил. Но может выскочить. Такое бывает, так случается. Не знаю, может, кто-то этого зайца специально там посадил. Но навряд ли.
4: Но.
3: Вот, поэтому я думаю, что я всегда думаю о том, чтобы мы не преувеличивали с одной стороны, с другой стороны, не впадали в эту конспирологические все эти теории, эти спекуляции, чтобы мы, как бы, спекулируя, чтобы мы сами себя в конечном итоге не обманули и не убедили в том, что это правда. Потому что иногда картина гораздо проще, а иногда картина бывает сложнее, но проблема заключается в том, что мы ее не знаем, потому что мы не знаем некоторые факты. Как, например, то, что обсуждалось на Валдае, мы не знаем. Поэтому мы строим догадки все. Мы туда приплели уже все, да, что там завтра Путин заставит Лукашенко вступить в войну. Вот это любимый тезис российских независимых медиа. Но мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего, и белорусские военные в целом не готовы к такого рода неожиданным тем самым действиям. Потому что много для этого причин. И слишком мало причин для того, чтобы белорусская армия вступила в войну. Мы с вами это знаем хорошо.
2: Экспертка у міжнародных адносінах Роза Турарбекова расказала, чаму Беларусь апынулася ў цэнтры інтарэсаў США і Кітая.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілс Мужніекс прадставіў свой другі даклад Радзе па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта адбылося 29 чэрвеня падчас 62-й сесіі Рады па правах чалавека. У інтэрактыўным дыялогу са спецдакладчыкам паўдзельнічалі розныя краіны, а таксама прадстаўнікі няўрадавых арганізацый. І тут я распавяду, як гэта было.
0: Падзея.
1: У дакладзе спецдакладчыка прадстаўлены агляд становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. А далей прамаўляе сам спецдакладчык у інтэрпрэтацыі перакладчыка.
2: В этот период было освобождено более 400 политзаключенных, однако до недавнего времени после освобождения происходили высылки из страны, зачастую аннулировали паспорта и другие удостоверения личности. Последнее освобождение позволило некоторым людям остаться в Беларуси, хотя часто они оставались под давлением, наблюдением, профессиональными ограничениями. Многие даже были лишены права пользоваться сим-картами или банковскими счетами. Я продолжаю получать регулярную информацию о тех, кто был освобожден. Они сообщают о пытках, о жестоком обращении, о неадекватных условиях, о содержании опострашей, о ограниченной медицинской помощи, недостаточное и низкое качество пищи, что можно увидеть по внешнему виду освобожденных. Могу сделать вывод, что пытки и жестокое обращение продолжают оставаться государственной политикой в Беларуси. В целом, репрессии продолжаются без ограничений, целый ряд политических заключенных остается на устойчивом уровне. В то же время, когда происходили освобождения, активизировались целевые удары по другим. По сторонникам Украины, работникам СМИ, книжным изданиям, религиозным активистам и представителям сообщества ЛГБТИ. Под отчетный период произошло резкое увеличение материалов, которые произвольно обозначались как экстремистские, что создало повышенный риск для прав человека, людей, стремящихся получать беспристрастную информацию, и это используется для удушения свободы слова в стране. Я решил сфокусировать внимание на культурных правах в этом докладе по целому ряду причин. Данная тема игнорировалась другими правозащитными механизмами. Я считаю это вопрос важным, потому что именно это делает Беларусь белорусской, это делает Беларусь уникальной. Подавление культурных прав имеет долгосрочное влияние, поскольку язык, память и культурные производства, которое сегодня подавляется, не может быть легко передано будущим поколениям. Культурная сфера также отражает широкие геополитические тенденции. Происходит растущее влияние России в Белоруссии, стране, которая спонсирует антизападный нарратив. При подготовке доклада я консультировался с коллегами, спецдокладчиком ООН по культурным правам, для того, чтобы мой подход соответствовал ее подходу. В своем докладе она часто говорит об участии в культурной жизни без какой-либо дискриминации, говорит о разнообразии и практике памяти. Участие общественности в культурной жизни в Беларуси серьезно ограничивается и подвергается частой дискриминации по политическим, религиозным соображениям, языковым признакам. Большая часть этнических, религиозных, других видов разнообразия Беларуси были заменены в результате однородности власти, также способствовали росту роли русского языка и русско-советских исторических нарративов. Использование белорусского языка часто рассматривается как признак политической нелояльности в сфере образования. Власти продвигают милитаризацию, что также отражает события в России. Большое количество культурных деятелей стали целью преследования в рамках широкой волны репрессий, которая охватила Беларусь с 2020 года. Сюда входят актеры, художники, писатели, издатели, журналисты, ученые, особенно ученые-историки, активисты за наследие и язык, а также представители этнических и религиозных меньшинств. Хочу обратить внимание на нападение на польских и литовских представителей меньшинств, ограничение на образование на родном языке и усиление контроля над трансграничным культурным контактами. Помимо этого, католическое и протестантское духовенство и активисты подвергаются особым нападкам.
1: Гэта была прамова спецыяльнага дакладчыка АН па Беларусі, пасля чаго ў сувязі з устоянай практыкай слова далі дэлегацыі з акранутай краіны – Беларусі. Аднак тая на інтэрактыўны дыялог са спецдакладчыкам папросту не прыйшла. Ну а далей словы далі дзяржавам-удзельнікам АН. Вось што, напрыклад, сказалі Нідэрланды.
2: С удовольствием делаю это выступление от имени Бенилюкса, Бельгии, Люксембурга и Королевства Нидерландов. Мы присоединяемся к заявлению ЕС, решительно осуждаем нарушение прав человека в Беларуси. Мы приветствуем освобождение целого ряда политических заключений, это освобождение омрачены репрессиями, что говорит о том, что не происходит структурных улучшений в области прав человека в стране. Нас также поражает информация о жестоком обращении под арестом. Мы призываем к безотлагательному, безусловному освобождению всех политзаключенных. Мы также встревожены по поводу дальнейшего ухудшения ограничения гражданского пространства, что оказывает дополнительное давление на гражданское общество, независимые СМИ и правозащитников. Системное злоупотребление законами для криминализации гражданского движения, культурного выражения и деятельность независимых журналистов неприемлемы. Все эти меры несовместимы с обязательствами Беларуси в области международного права прав человека. Ответственные за нарушение прав человека должны быть привлечены к ответственности. Страны Бенилюкса привержены поддержанию международных усилий для документирования нарушений сбора данных и борьбы с безнаказанностью.
1: А вы что сказал Европейский звяз?
2: Есть благодарить спецзакладчика за его доклад. Решительно осуждая это грубые систематические нарушения прав человека в Беларуси. Политически мотивированные репрессии, закрытие гражданского пространства, жестокое обращение под арестом, трансграничные репрессии, злоупотребление антитерроризмом, экстремистским законодательством – это нарушения, которые документированы независимыми механизмами. Мы обеспокоены по поводу ухудшения условий содержания под стражей, включая физическое наказание после попытки самоубийства или лишения медпомощи. Отмечаем недавнее освобождение некоторых политзаключенных, выражаем озабоченность по поводу новых и повторных арестов, ограничений прав и свобод освобожденных. Мы призываем настоятельно к безотлагательному освобождению всех политзаключенных. ЕС настоятельно призывает белорусские власти положить конец вовлечению в российскую агрессивную войну против Украины, использовать мигрантов в качестве инструментов и обеспечить возвращение на Украину всех незаконно депортированных украинских детей. Доклад говорит о нарушении культурных прав на основе целевых репрессий и периодическое изменение культуры, культурного пространства, образования, языка и так далее. Мы обеспокоены по поводу кампании запугивания против всех сегментов белорусского общества, включая деятелей искусства.
1: Протягиваем далее. На интерактивном диалогу со спецзакладчиком АН по Беларуси выступили шмат якія краины. Например, Дания выступила от имя группы краин Полночной Европы и Балтийского региона.
2: Благодарим докладчика за доклад. Видим, что Беларусь продолжает систематически нарушать права человека, совершая это пересечение свободы слова, мирного собрания и ассоциации. 850 политзаключенных продолжают оставаться под стражей. Политически мотивированные аресты продолжаются. Освобождение заключенных не должно сопровождаться принуждением, убежищем или дальнейшими наказаниями. Мы осуждаем использование пытки, принудительного психиатрического лечения, произвольных арестов и трансграничной репрессии для пересечения диссидентов за рубежом. Нападки на стороны, поддерживающие Украину, вызывают тревогу. Мы призываем освободить арестованных в Беларуси, призываем Беларусь освободить всех политзаключенных и положить конец всем формам репрессий. Решительно осуждаем маргинализацию белорусского языка и дискриминацию ЛГБТИ+, меньшинства, включая польское и литовское меньшинство, что отражает более широкие усилия по ликвидации плюрализма и консолидировать идеологический контроль.
1: Албания сказала, что занепокоена систематичными и грубыми порушениями прав человека в Украине. С подобными словами выступила и Чехия, а Польша в свою чергу сказала.
2: Польша присоединяется к заявлению Евросоюза. Господин спецдокладчик. Ваш доклад говорит о продолжении языковой культурной русификации Беларуси, которая сопровождается переписыванием истории и обелением советских преступлений. Использование белорусского языка ассоциируется с оппозицией, поэтому те, кто говорят на белорусском, преследуются и стигматизируются. Продолжается преследование культурных деятелей. С 2020 года артистическое сообщество Беларуси сформировалось в польских городах. Польша продолжает поддерживать белорусскую культуру в изгнании, включая белорусское телевидение Бельсата. Мы решительно осуждаем нанесение удара по меньшинствам в рамках усилий по искоренению плюрализма. Мы обеспокоены по поводу преследования польского меньшинства, включая роспуск организации, ограничения на культурные и образовательные деятельности, преследование лидеров сообщества, ограничения преподавания на польском языке. Мы благодарим спецдокладчика за его важную работу, которая обращает внимание на положение в области прав человека в Беларуси. Спасибо.
1: Далее Молдова, например, у свою чергу згадала про обмежование академических свобод у Беларуси, а так само закликала увести мораторий на смертное покарание Украине. Болгария подкреслила, что порушение культурных прав ведет до стирания памяти. Немеччина выказала шкадование с нагоды того, что Урад Беларуси отмовляется взаимодействовать с мандатом спецдокладчика. Словения выказала устревоженность с нагоды катавания у местах позбавления воли, а так само бестерминового протягу термина у позбавления воли для особ поводле политично мотивованных обвинувачивания. Австралия отзначила, что змагары за демократию подвергаются репрессиям у Беларуси. Вот так выступали разные страны, а после их слова дали представникам неурядовых организаций. Серед спикеров – правооборонца весны Валентин Стефанович, промовляя перекладчик.
2: Я выступаю от имени организации «Весна». Мы обеспокоены по поводу продолжения репрессий.

0: для обеспечения передания правосудию лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека, призывая международное сообщество продолжать оказывать давление на власти Беларуси, поддерживать усилия по лишению подотчетности и оставаться на стороне жертв репрессий. Освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и восстановление справедливости для жертвы должны оставаться непреложным требованием. Спасибо.
1: Слово представляется Национальной правозащитной ассоциации «Белорусский Хельсинский комитет». Господин председатель, ваше превосходительство, по меньшей мере 800 политических заключенных остаются решеткой Беларуси, возбуждаются все новые дела. Белорусские власти продолжают расширять репрессии против граждан в транснациональных масштабах. Они подвергают давлению граждан, которые находятся за рубежом. Их родственники Беларуси подвергаются допросам и угрозам. Это может вести к широким общественным последствиям даже для людей без политических позиций. Власти используют принцип коллективной ответственности в отношении родственников, тех, кого считают политическими или инакомыслящими. Они подвергаются увольнениям и другим формам давления. Власти также злоупотребляют законодательством о борьбе с экстремизмом, объявляя экстремистскими такие организации гражданского общества, как правозащитная организация «Пен Беларусь», «Хьюман Констант», «Белорусский Хельсинский комитет». Особенно беспокоит также использование закона об административной ответственности за ЛГБТК-пропаганду, что расширяет правовую основу для преследования.
2: Вот так прошел интерактивный диалог со специальным докладчиком по питанию об становище в галине правов человека в Беларуси Нилсом Мужниексом. А мы будем и надалее отсочивать его деятельность.

0: Вашыя радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё Рацыя. Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: Пры мікрафоні Ева Бардзялоўская. Пасля вызвалення многія былыя палітвязні маюць патрэбу ў падтрымцы падчас адаптацыі. І тады дапамогу ім аказваюць не толькі беларускія арганізацыі, але і індывідуальныя актывісты. Пра такую сваю дапамогу валанцёр Дзяніс распавёў журналістцы беларускага радыё Рацыя Марыне Савіцкай.
2: Распавядзіце, калі ласка, у чым менавіта заключаецца ваша дапамога тым палітвязням, якія не так даўно былі вызвалены?
3: Я не считаю, что это помощь. Я считаю, что это просто дружеская поддержка для тех людей, которые были вызволены и вывезены из Белоруссии в декабре месяце, просто, грубо говоря, депортированы со своей родной страны. Я начал поддерживать их в плане адаптации, начал помогать найти какие-то подработки, чтобы у них были средства на проживание в Республике Польша, и чтобы они научились и привыкли к этой вот польской системе, как она работает, там банки, заработки. Я объяснял, как работает оплата, какая минимальная ставка. Просто любые вопросики, которые у них были, я и помогал их понять.
2: З чого менавіта пачалася вось такая ваша падтрымка іх? Як вы зацягнуліся ў гэты працэс?
3: Меня пригласил Сергей Долгушев на шелтер, чтобы поправить чуть-чуть электричество, потому что были проблемы с электрикой. И там я познакомился с некоторыми ребятами, которых выдворили из Беларуси через Украину в Польшу. Я понял, что ребята сидят без дела, сидят без денег и просто ждут, пока их документы будут рассматриваться. Поэтому я им предложил такую помощь, на что они ответили положительно.
2: У каким психологическом стане теперь находятся эти люди?
3: В данный момент те ребята, те люди, с которыми я был знаком, которым я помогал, они уже адаптировались, они уже имеют карты побыта, они уже работают официально, и они работают официально по своей профессии, по своему направлению. Моральное, психологическое состояние, в принципе, еще очень тяжелое, потому что у многих остались близкие, родные в Беларуси, и спецслужбы с периодической регулярностью кошмарят.
2: На ваш погляд, як теперь так само могуць падтрымаць таких экс-палітвязняў, недавно вызваленных, беларусы, якія знаходзяцца ўжо ў эміграцыі?
3: Я думаю, что они могут предложить им рабочие места, если даже нету официального разрешения на работу, то какие-нибудь подработки, либо как волонтерство за что-то, поддерживать их вещами необходимыми, гигиеной, пищевыми продуктами. А вообще просто надо с людьми разговаривать, чтобы им не было скучна і адзінока.
1: Дзяніс адзначае, што экс-вязні не заўсёды ахвотна адкрываюцца, але важна даць ім час. Я сам праз гэта прайшоў у свой час, дадаў мужчына. Ну а на гэтым я, Ева Бардзялоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя.
4: All human rights for all.
5: Высокі рапорт жмогу стайсіс
6: висіянс. Права чалавека для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чалавека для всіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.

могли выбирать купалинку и купалище на разом могли идти, как такие завадаторы свято. Ну, в основном из песни узгадывается купалинка, как такая голодный персонаж.

Paradise Metal, tak называется альбом Айца Дионисия Табакиса из Греции, про який написал навет Guardian, с комментарием, что электричную гитару признают духовники как некий чорчий инструмент, але наш герой этой музыкой сопровождает молитву. Чарговы вид струнного инструмента, який у центры зачекавления нашей наступной гости, это банджа. Рианон Гидденс зробила, напевно, унікальную кар'єру, распаўсюджваючи свой стиль народной музыки з її глибокими гістаричними кореннями і сучасним почуттям практично во всіх магчимих сферах. Яна двухразовая лауреатка премії Грэмі,

0: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике, на такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
1: Але тебе не падаецца, што ўсе артысты пачынаюць з таго, што ў іх няма спачатку досведу, гэта абсалютна нармальна, калі ты не выходзіш і не выконваеш ролю Шапена на сцэне.
0: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
2: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. И это были одиные три концерта, которые мы заграли у двоих, а далее мы уже знайшли решту нашего складу.
0: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит...
3: Ой, детишки собрались с гитарами, а их родители смотрят. Ой, рок-н-ролл, ой, прикольно, молодежь что-то делает.
0: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
2: Каратей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядать и хучать на сцене.
0: Мы просто физически выросли.
1: Одно іншому не перешкоджает. І, дарэчы, я дадам, што я памятаю гэты канцэрт ваш на дні роднай мовы, і мне ён запомніўся яшчэ і тым, што вы правялі вельмі шмат. Мне падаецца, што там былі як дзяўчаты, так і хлопцы. Хутчэй за ўсё, гэта былі школьнікі, я так разумею. Таму за гэта вам з боку арганізатарскага і з боку вядучай мерсі боку, гэта было добра.

0: распавядзіце, калі ласка, з чаго цяпер наогул складаецца ваше жыццё? Не толькі хачу мроіць, але ж яшчэ і наогул.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание, альбо агульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать все математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да, и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь в физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я вучуся у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился.

0: Dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Was czeka.
1: Muzykę jak ład życia. Манифест. Аўтарская праграма Марыі Савіцкай.
2: Мы сёння таксама падчас праграмы гаварылі пра тое, што у вас час падлеткаў, што у вас ёсць магчымасць атрымаць задавальненне ад гэтага перыяду і гэтак далей. А што для вас насамрэч ёсць самым вялікім релаксам, што дае вам найбольш силы, запаливая ваши сердца и души?
3: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается, и все время у меня в голове мысль, а что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет. И этот мысль мне очень много сил дает.
4: Я сгаджуся со словами Марка. Мне так само вельми это мотивує, что я гляджу на то, як выглядає життё моих сябров, и бачу, что моё життё значно более насичене.
0: Окей. Нож пройде, день настане. И рухне мур, что там між нами.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Владимиру Зянісіку родам з Валілаў у гарадоцкай гміне пад Беластокам, калі пачалася вайна, было 9 гадоў. Вось як яму запамяталіся падзеі звыш 80-гадовай даўніны.

Аж нарэшце прыйшла час. Немцы напалі на Савецкі Саюз 22 чэрвеня, 22 іня, ровно 4 часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Такой верш. Пришли немцы, потоп наступила гора, ще два рази горше колхоз. Пошла дисципліна, а не тие немцы. Боже. Шоса от Белостоку до Пшейся Граничного, до Бобровник. По обох сторонах стояли самоходы, битые солдаты. Это был проданный фронт для немец. Тоже была политика, была власть такая, что поразбирали самолеты, поразбирали, никто не знал уже на пазе. И немец шел так, как день не по 50 верст, день не шли, бо не было опору жадного. Самолеты били, это не имели полива, где ехать далее, покидали, усекали сами. И думая, далеко утекли, немец худший затаковал пешего, как пеше утекая, не? В свой край. И потом гнали этих русских солдат до Лягра у Белосток. И ту на стацию в Валилах загороджены, может, гектар было колющим дротом. Бочки с брушкой наварены, зашумели. И то был потрава накормить этих солдат. Боже, так я не бачили же, так и так смерть. И тут при нашей вёсце страшно загрошённый лес, дады учекали, кто где мог. Кто был забитый, то был забитый, але ранных много. И что? По наших картах приходили, дай есть. Ну, як не дасть? Я сам носил на своё болото, мать выправила кусок хлеба, картофлю у торбацы, бо сами не били за барзого. И что? Организовались в лесе группы партизанские, до них доходили наши звездки, которые чули, что будет беда. Может, немцы тлумили всех. А щегульня был агент у вёсцы, отданный наш человек, который спорцевал с немцами. Думал, что он будет герой. Советская власть не вернется. Где? Пошли, пошли. И дошло до того, помню, как здесь, я это все проживал. И эти партизаны с группу зарабили у нас перетёсы, тут и багна вельки. Колись повстанне было в 1863 року, и тут повстанцы цара хотели знищить, и не удалось им. Казаки были страшне вышкалённые на конях. И они казали, что в России от детинства мусил иметь своего коня, и своим конём пошёл до войска, и так и был вычвеченный с шаблями. Их шаблями высекли, бо напали у ночь. И что далее хотел говорить про партизанка. А другая группа была тут Попувка за песчаниками, которая другая бригада. И добро, партизаны набрали великого утиху, великой силы. И высадили поезд напротив вёски нашей. А немцы перед этим чули, что может быть беда,

без слов, молкливая песня без. Со своих пирогов учить песня без слов, молкливая песня.